0: Ульяновск-ФМ.
1: Если нравится музыка Ульяновск-ФМ, добавьте нас в избранное и будем вместе.
0: Ульяновск-ФМ.

0: Ульяновск FM. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.2. Ульяновск FM.

0: Ульяновск FM.
1: Если нравится музыка Ульяновск FM, добавьте нас в избранное и будем вместе.
0: Ульяновск FM.
2: I've been lost inside a million eyes. They don't see me, they don't know what it's like.

0: СМИ «Радио Ульяновск-ФМ». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Ульяновской области. Свидетельство Л номер ТУ-73-00457.
1: Для слушателей старше 12 лет.

Как будто на шансы равны нулю. Мне такое приведется с пьяных глаз. На шее моей невидимой кто-то затягивая петлю. Я так скучаю, мне так.

0: встретимся как-то в центре, не поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре, ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то, так как и я.
1: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: Ульяновск-ФМ. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.2. Ульяновск-ФМ.

0: Ульяновск-ФМ.
1: Если нравится музыка Ульяновск-ФМ, добавьте нас в избранное и будем вместе.
0: Ульяновск-ФМ.

0: СМИ Радио Ульяновск-ФМ. Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Ульяновской области. Свидетельство Л номер ТУ 73-00457.
1: Для слушателей старше 12 лет.

эти бескрайности, мне бы к ней прикоснуться. Разум когда-нибудь победит, что-то заставит.

В любое время, в любом месте золотые хиты на Ульяновск-ФМ.

0: Ульяновск FM. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.2. Ульяновск FM.

0: Ульяновск-ФМ.
1: Если нравится музыка Ульяновск-ФМ, добавьте нас в избранное и будем вместе.
0: Ульяновск-ФМ.

0: СМИ «Радио Ульяновск-ФМ». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Ульяновской области. Свидетельство Л номер ТУ 73-00457.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: Ульяновск FM 104.2.
1: Реклама.
2: Эй, Ульяновск, хватит плавиться в зное. Вентилятор, оружие твое боевое. Свежесть, которую видно, в сарае найдешь, очевидно.
3: Сарай. Предложение ограничено.
4: Телефон рекламной службы 77 10 42.
0: Ульяновск FM

0: Спасибо, что выбрали 104.2.
1: Это Ульяновск FM.
2: Вышел из комы ночью, там, где храм на крови без крова, капельницы в клочья, жить начинаю снова. Разлетелась вода снегом, белой ватой жую мясо, волчьим вещим живу бегом, небо красное будет ясно. Новая жизнь разбежалась весенним ручьем,

порвала на льхе платье, процарапав тайгу бивнем, воробьиную рвет ратью, зарастаю забытым словом на заваленке с домом дедом, парюсь в бане, чтоб свежим новым для охотника стать следом. Новая жизнь разбежалась весенним ручьем,

0: Ульяновск FM 104.2.
1: Реклама.
2: Эй, Ульяновск, хватит плавиться в зное. Вентилятор, оружие твое боевое. Свежесть, которую видно, в сарае найдешь, очевидно.
3: Предложение ограничено.
4: Телефон рекламной службы 77 10 42.
0: Ульяновск FM

Ульяновск FM. Золотые хиты. Oh, Father, tell me.

0: радио «Ульяновск-ФМ».
1: Спонсор прогноза погоды ООО «С-класс клиник» Ульяновск.
2: Прогноз погоды в Ульяновске.
3: Сегодня воскресенье, в нашем городе дождь, северо-западный ветер 3,8 метров в секунду и до плюс 21.
4: Реклама.
5: У каждого важного дела свое время, и визит к гинекологу не исключение. Проверьте свое женское здоровье спокойно, в доверительной обстановке. S-класс клиник. Ваши личные врачи в центре Ульяновска. Запишись сейчас. 44-69-69. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Ульяновск-ФМ».

Ульяновск-ФМ представляет «Уикенд» с группой «Кино». Легендарной рок-группе 45 лет. Их песни объединяют поколения и живут в наших сердцах. Сегодня, каждый час, на Ульяновск-ФМ звучит «Кино».

0: Ульяновск FM 104.2.
1: Реклама.
2: Солнце палит, не сдавайся. В сарай за бассейном отправляйся. Без дела не стой. Свой курорт у дома устрой.
3: Сарай. Предложение ограничено.
4: Телефон рекламной службы 77 10 42.
0: Ульяновск FM.

0: Всемирная история.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: 21 июня – Международный день селфи. Выбор даты не случайен. Это день летнего солнцестояния в северном полушарии. В это время световой день самый длинный в году, и это идеальное время для ярких фото. Праздник возник в США в 2014 году с подачи диджея из Техаса. Идею быстро подхватили во всем мире. Слово «селфи» пришло из Австралии. Оно образовано от английского «self», то есть «сам» или «себе», с помощью уменьшительно-разговорного суффикса «ie», характерного для австралийского варианта английского. Термин «селфи» впервые зафиксировали на австралийском интернет-форуме осенью 2002-го. Тогда пользователь Натан Хоуп выложил пост о том, как упал на вечеринке. К сообщению он прикрепил фотографию разбитой губы и подписал: «Простите за фокус, это было селфи». Но слово придумал не Хоуп, оно уже бытовало в молодежном сленге австралийцев. В 2013 году слово «селфи» вошло в онлайн-версию Оксфордского словаря и стало словом года.

0: Добро пожаловать на 104.2. Это радио Ульяновск-ФМ.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Доброе утро. Вен, с новыми шагами лучше повременить. Ваши расчеты и планы могут столкнуться с противоположными планами и мнением других людей. Тельцы, неудачный день для поездок. Не стоит ожидать от них безупречного течения и каких-то конкретных результатов. Близнецы, обсуждение планов может затянуться. Смиритесь с их несовершенством, иначе вообще ничего не успеете. Раки, день стоит начать с составления конкретного списка дел, а потом просто вычеркните из него любую половину. Львы, стоит более бережно отнестись к своему здоровью. Не планируйте больших и сложных дел, лучше просто повеселиться. Девы, придется расстаться с некоторыми иллюзиями и завершить или просто отказаться от дел, которые так и не начались или не имели успеха. Весы, день новых путей и неожиданных возможностей. Не стоит колебаться, если вам предложат что-то, что изначально не входило в ваши планы. Скорпионы, вы можете неожиданно найти решение давней задачи. День сложится легко и приятно. Стрельцы, ваши надежды и радужные ожидания могут столкнуться с довольно жесткой реальностью. Это день прощания с иллюзиями. Козероги, из-за нового поворота событий некоторые дела и планы могут потерять смысл. Придется быстро перестраиваться. Водолеи, серьезные дела окажутся невыгодными и утомительными. Занимайтесь только тем, что приносит удовольствие. Рыбы, день знаков судьбы, волшебных пендалей и очень интересных людей. Принимайте все, что приходит, потом разберетесь.
2: Прогноз погоды в Ульяновске.
4: Сегодня воскресенье, в нашем городе дождь, северо-западный ветер 3,8 метра в секунду и до плюс 21.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Ульяновск-ФМ».

Слушай, там далеко-далеко есть земля. Там Новый год, ты не поверишь, там Новый год два раза в год. Вот, там снег, там столько снега, что если б я там не был сам,

Нью-Йорк говорит с Москвой. Москва, Москва, забери меня домой. Долгой упрямую строкой.

с места не сойду, вред сойдет. Посреди огней вечерних и гудков машин мчится тихий огонь.

0: Радио Ульяновск-ФМ.
1: Спонсор прогноза погоды ООО «С-класс клиник» Ульяновск.
2: Прогноз погоды в Ульяновске.
3: Сегодня воскресенье, в нашем городе дождь, северо-западный ветер 3-8 метров в секунду и до плюс 21.
4: Реклама.
5: У каждого важного дела свое время, и визит к гинекологу не исключение. Проверьте свое женское здоровье спокойно, в доверительной обстановке. S-класс клиник. Ваши личные врачи в центре Ульяновска. Запишись сейчас. 44-69-69. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Ульяновск-ФМ».

Ульяновск-ФМ представляет «Уикенд» с группой «Кино». Легендарной рок-группе 45 лет. Их песни объединяют поколения и живут в наших сердцах. Сегодня, каждый час, на Ульяновск-ФМ звучит «Кино».

счет, а до свадьбы заживет, а помрет, так не.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Минута драйва.
2: Главные новости об отзывных компаниях. В США Honda объявила об отзыве более 880 тысяч кроссоверов Pilot, Passport, пикапов Ridgeline и премиальных SAV Acura MDX, выпущенных в период с 2014 по 2023 год. Причина в нарушении технологии нанесения защитного покрытия. Из-за дефекта покраски задний подрамник в местах крепления рычагов подвески подвергается сильной коррозии под воздействием дорожных реагентов. Это может привести к разрушению узла прямо во время движения. А BMW объявил об отзыве 90 тысяч автомобилей, сошедших с конвейера в период с 2021 по 2024. Это седаны 3, 4, 5 серий, а также кроссоверы X3 и X4 с четырехцилиндровыми моторами. Здесь причиной стал повышенный механический износ реле стартера, который может вызвать короткое замыкание. В России эти модели тоже есть, но в основном они завозились по каналам параллельного импорта. Узнавать, попадает ли конкретная машина под отзыв, и заказывать модифицированную деталь придется самостоятельно.

0: Всемирная история.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: 21 июня 1962-го родился Виктор Цой. В 19 он мечтал вступить в ленинградский рок-клуб и записать пластинку, а в 28 стал легендой. С тех пор его жизнь разобрана на атомы. Цоя могли назвать Дмитрием. Так хотела его мама, учитель физкультуры Валентина Гусева. Но отец Роберт Цой настоял: нет, только Виктор, что значит победитель. Таланты сына проявились еще в детсаду. Он хорошо рисовал и мог легко повторить любую мелодию, отстукивая такт ладонью. До кино группа Цоя называлась «Гарин и гиперболоиды» в честь фантастической повести Алексея Толстого. Но сложно произносимое название надоело. Музыканты думали назвать группу «Пионеры» или «Космонавты», а однажды шли мимо кинотеатра «Космонавты» и увидели огромную надпись «Кино» с яркими неоновыми буквами и поняли – это оно. Первый альбом назывался «45» по числу записанных минут. Как вспоминал звукорежиссер Андрей Тропилло, работать с записью пластинки с Цоем было непросто. У музыканта была привычка чмокать губами. На живых выступлениях это было незаметно, но в записи слышно. А спасла ситуацию жирная гигиеническая помада.

0: Ульяновск FM 104.2.
1: Реклама. Магазин Тайлер Шоп. Все для мастеров плиточных, штукатурных и малярных работ. Ручные инструменты и расходные материалы по низким ценам. Тайлер Шоп. Проспект Ленинского комсомола, 19А.
2: Телефон рекламной службы 77 10 42.
3: Ульяновск FM.

0: Ульяновск FM 104.2.
1: Реклама.
2: Что такое Красный двор? Это каменный узор, плитка, яркая брусчатка и бордюры, и забор. Нужен верный вам партнер? Приходите в Красный двор.
3: Октябрьская 22Н 729-789.
4: Телефон рекламной службы 77-10-42.
5: Ульяновск FM

0: радио «Ульяновск-ФМ».
1: Прогноз погоды в Ульяновске.
2: Сегодня воскресенье, в нашем городе дождь, северо-западный ветер 3,8 метров в секунду и до плюс 21.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Ульяновск-ФМ».

Ульяновск FM представляет «Уикенд» с группой «Кино». Легендарной рок-группе 45 лет. Их песни объединяют поколения и живут в наших сердцах. Сегодня каждый час на Ульяновск FM звучит «Кино».

0: Всемирная история.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: 21 июня – Международный день селфи. Выбор даты не случайен. Это день летнего солнцестояния в северном полушарии. В это время световой день самый длинный в году, и это идеальное время для ярких фото. Праздник возник в США в 2014 году с подачи диджея из Техаса. Идею быстро подхватили во всем мире. Слово «селфи» пришло из Австралии. Оно образовано от английского «self», то есть «сам» или «себя». С помощью уменьшительно-разговорного суффикса «ie», характерного для австралийского варианта английского. Термин «селфи» впервые зафиксировали на австралийском интернет-форуме осенью 2002-го. Тогда пользователь Натан Хоуп выложил пост о том, как упал на вечеринке. К сообщению он прикрепил фотографию разбитой губы и подписал: «Простите за фокус, это было селфи». Но слово придумал не Хоуп, оно уже бытовало в молодежном сленге австралийцев. В 2013 году слово «селфи» вошло в онлайн-версию Оксфордского словаря и стало словом года.

0: Ульяновск-ФМ. Золотые хиты.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Доброе утро. Вен, с новыми шагами лучше повременить. Ваши расчеты и планы могут столкнуться с противоположными планами и мнением других людей. Тельцы, неудачный день для поездок. Не стоит ожидать от них безупречного течения и каких-то конкретных результатов. Близнецы, обсуждение планов может затянуться. Смиритесь с их несовершенством, иначе вообще ничего не успеете. Раки, день стоит начать с составления конкретного списка дел, а потом просто вычеркните из него любую половину. Львы, стоит более бережно отнестись к своему здоровью. Не планируйте больших и сложных дел, лучше просто повеселиться. Девы, придется расстаться с некоторыми иллюзиями и завершить или просто отказаться от дел, которые так и не начались или не имели успеха. Весы, день новых путей и неожиданных возможностей. Не стоит колебаться, если вам предложат что-то, что изначально не входило в ваши планы. Скорпионы, вы можете неожиданно найти решение давней задачи. День сложится легко и приятно. Стрельцы, ваши надежды и радужные ожидания могут столкнуться с довольно жесткой реальностью. Это день прощания с иллюзиями. Козероги, из-за нового поворота событий некоторые дела и планы могут потерять смысл. Придется быстро перестраиваться. Водолеи, серьезные дела окажутся невыгодными и утомительными. Занимайтесь только тем, что приносит удовольствие. Рыбы. День знаков судьбы, волшебных пендалей и очень интересных людей. Принимайте все, что приходит, потом разберетесь.
4: Прогноз погоды в Ульяновске.
5: Сегодня воскресенье, в нашем городе дождь, северо-западный ветер 3,8 метров в секунду и до плюс 21.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: FM. Там, где музыка прежде всего.
1: Ульяновск FM 104.2.
2: Реклама. Магазин Тайлер Шоп. Все для мастеров плиточных, штукатурных и малярных работ. Ручные инструменты и расходные материалы по низким ценам. Тайлер Шоп. Проспект Ленинского комсомола, 19А.
0: Золотая коллекция. Радио Ульяновск FM.

0: Ульяновск-ФМ. 104.2.
1: Реклама.
2: Что такое Красный двор? Это каменный узор, плитка, яркая брусчатка и бордюры, и забор. Нужен верный вам партнер? Приходите в Красный двор.
3: Октябрьская, 22Н. 729-789.
4: Телефон рекламной службы. 77-10-42.
0: Ульяновск-ФМ.
4: Инструментальная музыка на

0: радио «Ульяновск-ФМ».
1: Спонсор прогноза погоды ООО «С-класс клиник» Ульяновск.
2: Прогноз погоды в Ульяновске.
3: Завтра понедельник, в нашем городе дождь, северо-западный ветер 3,8 метров в секунду. Этой ночью плюс 17-19 и завтра днем до плюс 20.
1: Реклама.
4: У каждого важного дела свое время, и визит к гинекологу не исключение. Проверьте свое женское здоровье спокойно, в доверительной обстановке. S-класс клиник. Ваши личные врачи в центре Ульяновска. Запишись сейчас. 44-69-69. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Ульяновск-ФМ».

Ульяновск-ФМ представляет «Уикенд» с группой «Кино». Легендарной рок-группе 45 лет. Их песни объединяют поколения и живут в наших сердцах. Сегодня, каждый час, на Ульяновск-ФМ звучит «Кино».

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Горячая десятка Анны Романовой.
2: Обыкновенная и Волга – необыкновенная птичка. Она очень яркого желтого цвета. Пропустить ее в лесу практически невозможно, если только вы сможете ее увидеть. Сегодня и Волге. Иволга – это единственный представитель семейства иволговых, распространенный в умеренном климате северного полушария. Остальные иволги живут на юге и на востоке. Это очень распространенная птица в Азии. Ее часто можно увидеть в китайской живописи, где она входит в так называемую группу четырех друзей цветов, куда включены также бабочка, ласточка и пчела. Часто иволгу изображают с цветущими ветками персика или сливы. Название «Иволга» в русском языке связано со словом «влага». Иволги всегда выстраивают направление миграции вдоль рек. Они избегают засушливых участков, даже если путь по ним короче. Гнездо иволги – шедевр инженерной мысли. Птица крепит его к развилке ветвей тонкими волокнами травы. При сильном ветре гнездо начинает пружинить на этих резинках, сохраняя яйца в безопасности. Также иволги маскируют гнезда паутиной и тополиным пухом. Иволга почти никогда не спускается на землю. Они пьют дождевую воду и росу прямо с листьев на лету, примерно как ласточки. Чтобы не терять маневренности в густых кронах во время выкармливания птенцов, иволги используют растянутую асимметричную схему смены маховых перьев. Перья иволги выпадают строго поочередно через одно, так что иволги всегда могут летать. Насыщенный лимонный цвет перьев иволги формируется за счет лютеина из гусеницы ягод. Если иволга испытывает стресс или голодает, новые перья вырастают грязно-бурыми или даже зелеными. Иволга способна одновременно извлекать два разных звука. Ее голосовой орган, он называется сиринкс, обладает автономно вибрирующими мембранами в правом и левом бронхах. Это позволяет ей накладывать глухой хриплый звук на чистый флейтовый свист. Иволги умеют также маскироваться под других птиц. Молодые самцы на втором году жизни используют так называемую суп-песню или тихий подпев. Они вплетают в нее элементы песен зябликов, дроздов и соек. Это помогает им скрывать свое присутствие от доминантных взрослых самцов. И что на первом месте? Иволга – один из немногих видов птиц, способных без вреда для себя уничтожать гусениц шелкопряда. Жесткие волоски этих гусениц забивают желудки других птиц, но иволга перед проглатыванием методично бьет гусеницу о ветке, стряхивая большинство волосков. А желудок иволги может периодически отслаивать внутренний слой и выводить его наружу.
1: Горячая десятка Анны Романовой.

0: Ульяновск FM 104.2.
1: Реклама. Магазин Тайлер Шоп. Все для мастеров плиточных, штукатурных и малярных работ. Ручные инструменты и расходные материалы по низким ценам. Тайлер Шоп. Проспект Ленинского комсомола, 19А.
2: Солнце палит. Не сдавайся. В сарай за бассейном отправляйся. Без дела не стой. Свой курорт у дома устрой.
3: Предложение ограничено.
4: Магнит предлагает скидки на любимые товары. 17 по 23 июня. Мармелад Bon Paris Bubbles. Вкус гранат и смородина. 100 граммов 89 рублей 99 копеек. Дополнительный шанс в розыгрыше. Рулите за призами от Магнит при покупке этого товара. Магнит. Цена что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточните на кассе и на magnit.ru. Акция проводится с 15 июня по 12 июля 2026 года. Информация об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения размещена в магазинах.
5: Золотая коллекция. Радио Ульяновск.

0: Ульяновск FM 104.2.
1: Реклама.
2: Что такое Красный двор? Это каменный узор, плитка, яркая брусчатка и бордюры, и забор. Нужен верный вам партнер? Приходите в Красный двор.
3: Октябрьская, 22Н, 729-789.
4: Телефон рекламной службы 77-10-42.
0: Ульяновск FM.
4: Музыка, понятная без слов. На Ульяновск FM.

0: радио «Ульяновск-ФМ».
1: Прогноз погоды в Ульяновске.
2: Завтра понедельник, в нашем городе дождь, северо-западный ветер 3,8 метров в секунду. Этой ночью плюс 17-19 и завтра днем до плюс 20.
3: Пять лучших песен любви на радио «Ульяновск-ФМ» украсят ваш день.

0: Ульяновск FM 104.2.
1: Реклама.
2: Эй, Ульяновск, хватит плавиться в зное. Вентилятор, оружие твое боевое. Свежесть, которую видно, в сарае найдешь, очевидно.
3: Сарай. Предложение ограничено.
4: Телефон рекламной службы 77 10 42.
5: Ульяновск FM.

0: Ульяновск FM 104.2.
1: Реклама.
2: Что такое Красный двор? Это каменный узор, плитка, яркая брусчатка и бордюры, и забор. Нужен верный вам партнер? Приходите в Красный двор.
3: Октябрьская 22Н 729-789.
4: Золотая коллекция. Радио Ульяновск.

0: Ульяновск-ФМ, 104.2.
1: Реклама. Магазин Тайлер Шоп. Все для мастеров плиточных, штукатурных и малярных работ. Ручные инструменты и расходные материалы по низким ценам. Тайлер Шоп. Проспект Ленинского комсомола, 19А.
2: Выиграйте скутер и другие призы от «Магнит» с 15 июня по 12 июля 2026 года. Совершите покупку на сумму от 700 рублей или продукцию Ундоровского завода минеральной воды «Волжанка» с картой «Магнит Плюс» и получите дополнительный шанс в розыгрыше. Акция проводится в магазинах «Магнит» у дома и «Моя цена» в Ульяновской области, в городе Ульяновск и в городе Казань. Есть ограничения. Информация об организаторе акции, правилах ее проведения, количество призов, сроках, месте и порядке их получения размещена в магазинах.
3: Телефон рекламной службы 77 10 42.
0: Ульяновск-ФМ.
3: Инструментальная музыка.

0: Ульяновск-ФМ.
1: Прогноз погоды в Ульяновске.
2: Завтра понедельник, в нашем городе дождь, северо-западный ветер 3,8 метров в секунду. Этой ночью плюс 17-19 и завтра днем до плюс 20.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Ульяновск-ФМ».

Ульяновск FM представляет «Уикенд» с группой «Кино». Легендарной рок-группе 45 лет. Их песни объединяют поколения и живут в наших сердцах. Сегодня каждый час на Ульяновск FM звучит «Кино».

0: Всемирная история.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: 21 июня 1962-го родился Виктор Цой. В 19 он мечтал вступить в ленинградский рок-клуб и записать пластинку, а в 28 стал легендой. С тех пор его жизнь разобрана на атомы. Цоя могли назвать Дмитрием. Так хотела его мама, учитель физкультуры Валентина Гусева. Но отец Роберт Цой настоял: нет, только Виктор, что значит победитель. Таланты сына проявились еще в детсаду. Он хорошо рисовал и мог легко повторить любую мелодию, отстукивая такт ладонью. До кино группа Цоя называлась «Гарин и гиперболоиды» в честь фантастической повести Алексея Толстого. Но сложно произносимое название надоело. Музыканты думали назвать группу «Пионеры» или «Космонавты», а однажды шли мимо кинотеатра «Космонавты» и увидели огромную надпись «Кино» с яркими неоновыми буквами и поняли – это оно. Первый альбом назывался «45» по числу записанных минут. Как вспоминал звукорежиссер Андрей Тропилло, работать с записью пластинки с Цоем было непросто. У музыканта была привычка чмокать губами. На живых выступлениях это было незаметно, но в записи слышно. А спасла ситуацию жирная гигиеническая помада.

0: Ульяновск ФМ 104.2.
1: Реклама.
2: Солнце палит, не сдавайся. В сарай за бассейном отправляйся. Без дела не стой. Свой курорт у дома устрой.
3: Предложение ограничено.
4: Телефон рекламной службы 77 10 42.
0: Ульяновск ФМ.

0: Ульяновск FM 104.2.
1: Реклама. Магазин Тайлер Шоп. Все для мастеров плиточных, штукатурных и малярных работ. Ручные инструменты и расходные материалы по низким ценам. Тайлер Шоп. Проспект Ленинского комсомола, 19А.
2: Что такое Красный двор? Это каменный узор, плитка, яркая брусчатка и бордюры, и забор. Нужен верный вам партнер? Приходите в Красный двор.
3: Октябрьская, 22Н, 729-789.
4: «Магнит» предлагает скидки на любимые товары. 17 по 23 июня. Мармелад «Бон Пари Бабблс». Вкус гранат и смородина. 100 граммов. 89 рублей 99 копеек. Дополнительный шанс в розыгрыше. Рулите за призами от «Магнит» при покупке этого товара. «Магнит» – цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточните на кассе и на magnit.ru. Акция проводится с 15 июня по 12 июля 2026 года. Информация об организаторе акции, правилах ее проведения, количество призов, срок, месте и порядке получения размещена в магазинах.
5: Золотая коллекция. Радио Улья.

0: Ульяновск FM.
1: Прогноз погоды в Ульяновске.
2: Завтра понедельник, в нашем городе дождь, северо-западный ветер 3,8 метров в секунду. Этой ночью плюс 17-19 и завтра днем до плюс 20.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Ульяновск FM».

Ульяновск FM представляет «Уикенд» с группой «Кино». Легендарной рок-группе 45 лет. Их песни объединяют поколения и живут в наших сердцах. Сегодня, каждый час, на Ульяновск FM звучит «Кино».

0: Ульяновск-ФМ. 104.2.
1: Реклама. «Магнит» предлагает скидки на любимые товары. С 17 по 23 июня. Пельмени «Цезарь» отборные. 700 граммов. 329 рублей 99 копеек. Дополнительный шанс в розыгрыше. Рулите за призами от «Магнит» при покупке этого товара. «Магнит». Цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточняйте на кассе и на magnit.ru. Акция проводится с 15 июня по 12 июля 2026 года. Информация об организаторе акции, правилах ее проведения, количество призов, сроках, месте и порядке получения размещена в магазинах.
2: Телефон рекламной службы. 77 10 42.
0: Ульяновск-ФМ.

0: Ульяновск-ФМ. 104.2.
1: Реклама.
2: Что такое Красный двор? Это каменный узор, плитка, яркая брусчатка и бордюры, и забор. Нужен верный вам партнер? Приходите в Красный двор.
3: Октябрьская, 22Н. 729-789.
4: Золотая коллекция. Радио Ульяновск-ФМ.

0: Ульяновск FM.
1: Спонсор прогноза погоды ООО «С-класс клиник» Ульяновск.
2: Прогноз погоды в Ульяновске.
3: Завтра понедельник, в нашем городе дождь, северо-западный ветер 3,8 метров в секунду. Этой ночью плюс 17-19 и завтра днем до плюс 20.
4: Реклама.
5: У каждого важного дела свое время, и визит к гинекологу не исключение. Проверьте свое женское здоровье спокойно, в доверительной обстановке. S-класс клиник. Ваши личные врачи в центре Ульяновска. Запишись сейчас. 44-69-69. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
7: Радио «Ульяновск-ФМ».

Ульяновск FM представляет «Уикенд» с группой «Кино». Легендарной рок-группе 45 лет. Их песни объединяют поколения и живут в наших сердцах. Сегодня, каждый час, на Ульяновск FM звучит «Кино».

0: Ульяновск FM 104.2.
1: Реклама.
2: Что такое Красный двор? Это каменный узор, плитка, яркая брусчатка и бордюры, и забор. Нужен верный вам партнер? Приходите в Красный двор.
3: Октябрьская 22Н 729-789.
4: Телефон рекламной службы 77 10 42.
5: Ульяновск FM

0: Спасибо, что выбрали Ульяновск FM.
1: 104.2.
0: Ульяновск FM. 104.2.
2: Реклама.
3: Эй, Ульяновск, хватит плавиться в зное. Вентилятор, оружие твое боевое. Свежесть, которую видно. В сарае найдешь, очевидно.
4: Предложение ограничено.
1: Золотая коллекция. Радио Ульяновск.

0: Ульяновск FM 104.2.
1: Реклама. Магазин Тайлер Шоп. Все для мастеров плиточных, штукатурных и малярных работ. Ручные инструменты и расходные материалы по низким ценам. Тайлер Шоп. Проспект Ленинского комсомола, 19А.
2: Телефон рекламной службы 77 10 42.
0: Ульяновск FM.

0: Ульяновск-ФМ.
1: Прогноз погоды в Ульяновске.
2: Завтра понедельник, в нашем городе дождь, северо-западный ветер 3,8 метров в секунду. Этой ночью плюс 17-19 и завтра днем до плюс 20.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Ульяновск-ФМ».

Ульяновск-ФМ представляет «Уикенд» с группой «Кино». Легендарной рок-группе 45 лет. Их песни объединяют поколения и живут в наших сердцах. Сегодня каждый час на Ульяновск-ФМ звучит «Кино».

0: Ульяновск FM 104.2.
1: Реклама.
2: Что такое Красный двор? Это каменный узор, плитка, яркая брусчатка и бордюры, и забор. Нужен верный вам партнер? Приходите в Красный двор.
3: Октябрьская 22Н 729-789.
4: Телефон рекламной службы 77 10 42.
5: Ульяновск FM

0: Ульяновск FM 104.2.
1: Реклама.
2: Солнце палит, не сдавайся. В сарай за бассейном отправляйся. Без дела не стой. Свой курорт у дома устрой.
3: Предложение ограничено.
4: Золотая коллекция. Радио Ульяновск.

0: Ульяновск-ФМ, 104.2.
1: Реклама. Магазин «Тайлер Шоп». Все для мастеров плиточных, штукатурных и малярных работ. Ручные инструменты и расходные материалы по низким ценам. «Тайлер Шоп». Проспект Ленинского комсомола, 19А.
2: Телефон рекламной службы. 77-10-42.
0: Ульяновск-ФМ.
2: Инструментальная музыка.

0: радио «Ульяновск-ФМ».
1: Спонсор прогноза погоды ООО «С-класс клиник» Ульяновск.
2: Прогноз погоды в Ульяновске.
3: Завтра понедельник, в нашем городе дождь, северо-западный ветер 3,8 метра в секунду. Этой ночью плюс 17-19 и завтра днем до плюс 20.
1: Реклама.
4: У каждого важного дела свое время, и визит к гинекологу не исключение. Проверьте свое женское здоровье спокойно, в доверительной обстановке. S-класс клиник. Ваши личные врачи в центре Ульяновска. Запишись сейчас. 44-69-69. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Ульяновск-ФМ».

Ульяновск FM представляет «Уикенд» с группой «Кино». Легендарной рок-группе 45 лет. Их песни объединяют поколения и живут в наших сердцах. Сегодня каждый час на Ульяновск FM звучит «Кино».

0: Ульяновск-ФМ 104.2.
1: Реклама.
2: Что такое Красный двор? Это каменный узор, плитка, яркая брусчатка и бордюры, и забор. Нужен верный вам партнер? Приходите в Красный двор.
3: Октябрьская, 22Н, 729-789.
4: Эй, Ульяновск, хватит плавиться в зное. Вентилятор, оружие твое боевое. Свежесть, которую видно, в сарае найдешь, очевидно.
5: Предложение ограничено.
6: Телефон рекламной службы 77 10 42.
7: Ульяновск ФМ.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Горячая десятка Анны Романовой.
2: Щегол – это одна из самых ярких, смышленых и веселых птиц в наших лесах и садах. В середине июня щеглов часто можно встретить в цветущих зарослях. Сегодня щеглы. Щегла невозможно перепутать с другими птицами. У него ярко-красная маска вокруг клюва, белые щечки, черная шапочка и широкие лимонно-желтые полосы на крыльях. Собственно, название щегол произошло от старинного слова «щеголять», то есть «нарядно одеваться». Щеглы – лучшие друзья дачников, потому что они обожают семена сорняков. Их любимая еда – это семена чертополоха, репейника, лопуха и одуванчиков. Форма клюва щегла уникальна. Он экстремально тонкий и конусовидный на конце. Фактически это тонкий природный пинцет, который позволяет аккуратно выкусывать семечко, не разрушая защитную оболочку соцветия. Клюв самца щегла в среднем на 1 мм длиннее и глубже, чем у самки. В мире птиц это огромная разница. Из-за этого самцы и самки щеглов никогда не конкурируют за еду. При постройке гнезда самка использует паутину гусениц и пауков как крепежный материал. Она буквально приматывает основу гнезда паутиной к веткам. Песня щегла невероятно богатая. Она состоит из множества разных звуков, а всего в одной песне щегол может объединять более 20 разных мелодий. Щеглы легко учатся у сородичей и могут вставлять в свое пение звуки, которые услышали от других птиц в саду. Как выяснили ученые, щеглы делают это без цели, например, не для того, чтобы ввести в заблуждение конкурентов, а просто потому, что им это нравится. Самый знаменитый в мире щегол – это птица с картины Карла Фабрициуса, написанной в 1654 году. Фабрициус был самым загадочным учеником Рембрандта и погиб в 32 года во время взрыва порохового склада в Делфте. Его мастерская сгорела, и до наших дней дошло всего около 12 картин, в том числе щегол, написанные в год его гибели. И что на первом месте? Щеглы очень сообразительные. Раньше их часто держали дома и учили цирковым трюкам. Например, щегол может научиться открывать крошечную коробочку с кормом или самостоятельно за веревочку вытягивать из-за крошечного колодца наперсток с водой. В неволе щегол быстро привыкает к человеку, начинает узнавать его по голосу, садится на плечо и даже поет хозяину песенки.
1: Горячая десятка Анны Романовой.
3: Прогноз погоды в Ульяновске.
4: Завтра понедельник, в нашем городе дождь, северо-западный ветер 3,8 метров в секунду. Этой ночью +17-19 и завтра днем до +20.

0: Ульяновск FM 104.2.
1: Реклама. Магазин Тайлер Шоп. Все для мастеров плиточных, штукатурных и малярных работ. Ручные инструменты и расходные материалы по низким ценам. Тайлер Шоп. Проспект Ленинского комсомола, 19А.
2: Телефон рекламной службы 77 10 42.
0: Ульяновск FM.
2: Музыка, понятная без слов. На Ульяновск FM.

0: Радио Ульяновск-ФМ.
1: Прогноз погоды в Ульяновске.
2: Завтра понедельник, в нашем городе дождь, северо-западный ветер 3,8 метров в секунду. Этой ночью плюс 17-19 и завтра днем до плюс 20.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио Ульяновск-ФМ.

Ульяновск-ФМ представляет «Уикенд» с группой «Кино». Легендарной рок-группе 45 лет. Их песни объединяют поколения и живут в наших сердцах. Сегодня каждый час на Ульяновск-ФМ звучит «Кино».

0: Ульяновск FM 104.2.
1: Реклама.
2: Солнце палит, не сдавайся. В сарай за бассейном отправляйся. Без дела не стой. Свой курорт у дома устрой.
3: Сарай. Предложение ограничено.
4: Телефон рекламной службы 77 10 42.
5: Ульяновск FM

0: Ульяновск-ФМ.
1: Прогноз погоды в Ульяновске.
2: Завтра понедельник, в нашем городе дождь, северо-западный ветер 3,8 метра в секунду. Этой ночью плюс 17-19 и завтра днем до плюс 20.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Ульяновск-ФМ».

Ульяновск-ФМ представляет «Уикенд» с группой «Кино». Легендарной рок-группе 45 лет. Их песни объединяют поколения и живут в наших сердцах. Сегодня каждый час на Ульяновск-ФМ звучит «Кино».

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Минута драйва.
2: Уникальная Porsche 911 представила знаменитое автоателье «Зондервунш». Поводом стал выход мультфильма «История игрушек 5». Характеры главных героев перенесли на три модификации. Первая машина – это спорткар в образе космонавта База Лайтера. У него огромный спойлер и аэродинамический обвес. Версию в честь ковбойской девчонки Джесси создали на базе 911-й Targa 4 GTS. Ее интерьер обшит премиальной кожей со обставками из натурального денима, а складная крыша имитирует цвет шляпы героини. И третья машина – купе шерифа Вуди. Чтобы покрасить его, была создана многослойная краска, которая идеально имитирует текстуру старых потертых джинсов. Кажется, будто кузов тканевый, хотя это чистый металл. Скоро эти шедевры продадут на благотворительном аукционе. И пусть владельцам таких Porsche станут единицы, зато оценить кропотливую работу дизайнеров и пересмотреть классику анимации может каждый.

0: Спасибо, что выбрали Ульяновск FM.
1: 104.2. Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Добрый вечер, с вами Анна Романова. Сегодня гороскоп на неделю. Вена, неделя самостоятельности и нестандартных решений. Не рассчитывайте на участие других людей в ваших делах. Возможно, воспаление и небольшие травмы. Тельцы, вы почувствуете, что силы заканчиваются. Может созреть давний конфликт. Не торопите события, и все решится в вашу пользу. Близнецы, неделя удачных поездок. Командировки принесут деньги и откроют новые возможности. Возможно, смена целей или приоритетов. Раки, неделя неопределенности. Вы не сможете определиться с дальнейшими планами. Не торопитесь, нужные решения обязательно к вам придут. Львы, основные вопросы решатся, и не стоит пока бросаться в новые проекты. Отдыхайте, наслаждайтесь моментом и не верьте странным слухам. Девы, неделя уязвимости и глубокого доверия. Придется предоставить возможность решать другим людям. Вам нужно восстановить силы. Весы, время домашних преобразований и активных решений в сфере недвижимости. Стоит ожидать существенных перемен. Скорпионы. Это период погружения в себя. Вы сможете разобраться во многих запутанных вопросах. Это позволит вам многое изменить. Стрельцы. Неделя непонимания и хаоса. Не верьте всему, что слышите. Пока многое будет скрыто от вас. Ищите нестандартные решения. Козероги. Неделя мелких неурядиц, бытовых сложностей и неудачных поездок. Будьте готовы к сложностям в пути и больше доверяйте близкому человеку. Водолеи. Могут вернуться некоторые старые проблемы и задачи. На этот раз они будут решены с блеском. Это время успеха и радости. Рыбы. Неделя, когда лучше всего работать в союзе с другими людьми. Не доверяйте первому впечатлению. Оно будет неверным.
0: Прогноз погоды в Ульяновске.
4: Завтра понедельник, в нашем городе дождь, северо-западный ветер 3,8 метров в секунду. Этой ночью плюс 17-19 и завтра днем до плюс 20.
0: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Музыка вашего
1: сердца. Радио Ульяновск FM.
5: I've been lost inside a million eyes. They don't see me, they don't know what it's like. Draining colors into black and white. No one's reading all the words that I write.

0: СМИ «Радио Ульяновск-ФМ». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Ульяновской области. Свидетельство Л номер ТУ-73-00457.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Прогноз погоды в Ульяновске.
3: Завтра понедельник, в нашем городе дождь, северо-западный ветер 3,8 метров в секунду. Этой ночью плюс 17-19 и завтра днем до плюс 20.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
1: Радио «Ульяновск-ФМ».

Ульяновск-ФМ представляет «Уикенд» с группой «Кино». Легендарной рок-группе 45 лет. Их песни объединяют поколения и живут в наших сердцах. Сегодня каждый час на Ульяновск-ФМ звучит «Кино».

Would you cry if you saw me crying? Would you save my soul?

0: Ульяновск-ФМ. 104.2.
1: Реклама. «Магнит» предлагает скидки на любимые товары. С 17 по 23 июня. Пельмени «Цезарь» отборные. 700 граммов. 329 рублей 99 копеек. Дополнительный шанс в розыгрыше. Рулите за призами от «Магнит» при покупке этого товара. «Магнит» – цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточните на кассе и на magnit.ru. Акция проводится с 15 июня по 12 июля 2026 года. Информация об организаторе акции, правилах ее проведения, количество призов, сроках, месте и порядке получения размещена в магазинах.
2: Телефон рекламной службы. 77 10 42.
0: Ульяновск-ФМ.
2: Инструментальная музыка.

0: СМИ «Радио Ульяновск-ФМ». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Ульяновской области свидетельство Л номер ТУ 73-00457.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Прогноз погоды в Ульяновске.
3: Завтра понедельник, в нашем городе дождь, северо-западный ветер 3,8 метров в секунду. Этой ночью плюс 17-19 и завтра днем до плюс 20.
4: Романтический вечер на радио Ульяновск-ФМ.
5: Лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
4: Ульяновск-ФМ. Романтический вечер.

0: после напряженного дня. Снимите стресс под романтический вечер на радио «Ульяновск-ФМ».
1: Расслабляет, все проблемы забываются.
0: Романтический вечер на радио «Ульяновск-ФМ».

0: Романтический вечер. Радио Ульяновск-ФМ.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Добрый вечер, с вами Анна Романова. Сегодня гороскоп на неделю. Вена, неделя самостоятельности и нестандартных решений. Не рассчитывайте на участие других людей в ваших делах. Возможно, воспаление и небольшие травмы. Тельцы, вы почувствуете, что силы заканчиваются. Может созреть давний конфликт. Не торопите события, и все решится в вашу пользу. Близнецы, неделя удачных поездок. Командировки принесут деньги и откроют новые возможности. Возможно, смена целей или приоритетов. Раки, неделя неопределенности. Вы не сможете определиться с дальнейшими планами. Не торопитесь, нужные решения обязательно к вам придут. Львы, основные вопросы решатся, и не стоит пока бросаться в новые проекты. Отдыхайте, наслаждайтесь моментом и не верьте странным слухам. Девы, неделя уязвимости и глубокого доверия. Придется предоставить возможность решать другим людям. Вам нужно восстановить силы. Весы, время домашних преобразований и активных решений в сфере недвижимости. Стоит ожидать существенных перемен. Скорпионы. Это период погружения в себя. Вы сможете разобраться во многих запутанных вопросах. Это позволит вам многое изменить. Стрельцы. Неделя непонимания и хаоса. Не верьте всему, что слышите. Пока многое будет скрыто от вас. Ищите нестандартные решения. Козероги. Неделя мелких неурядиц, бытовых сложностей и неудачных поездок. Будьте готовы к сложностям в пути и больше доверяйте близкому человеку. Водолеи. Могут вернуться некоторые старые проблемы и задачи. На этот раз они будут решены с блеском. Это время успеха и радости. Рыбы. Неделя, когда лучше всего работать в союзе с другими людьми. Не доверяйте первому впечатлению. Оно будет неверным.
0: Прогноз погоды в Ульяновске.
4: Завтра понедельник, в нашем городе дождь, северо-западный ветер 3,8 метров в секунду. Этой ночью плюс 17-19 и завтра днем до плюс 20.
1: Ульяновск FM. Романтический вечер.

0: СМИ «Радио Ульяновск-ФМ». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Ульяновской области. Свидетельство Л номер ТУ-73-00457.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Прогноз погоды в Ульяновске.
3: Завтра понедельник, в нашем городе дождь, северо-западный ветер 3,8 метров в секунду. Этой ночью плюс 17-19 и завтра днем до плюс 20.
4: Романтический вечер на радио Ульяновск-ФМ.
2: Лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
4: Ульяновск-ФМ. Романтический вечер.

0: После напряженного дня снимите стресс под романтический вечер на радио «Ульяновск-ФМ».
1: Расслабляет, все проблемы забываются.
0: Романтический вечер на радио «Ульяновск-ФМ».

же не пришлось успеть в последний раз набрать его несложный номер. Но в первый раз несла она ему цветы, две ярко-белых лилии, в знак, что более никто, кроме него, так не называл ее по имени.

сущности смешная вышла жизнь. Хотя что может быть красивее, чем сидеть на облаке и, свесив ножки вниз, друг друга называть по имени?

0: СМИ «Радио Ульяновск-ФМ». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Ульяновской области. Свидетельство Л номер ТУ 73-00457.
1: Для слушателей старше 12 лет.

Ульяновск FM. Там, где музыка прежде всего. Музыка, понятная без слов. На Ульяновск FM.

Добро пожаловать на 104.2. Это радио Ульяновск FM. Come here, baby. You know you drive me up a wall, the way you make good for all the nasty tricks you

Добро пожаловать на 104.2. Это радио Ульяновск-ФМ. Инструментальная музыка на Ульяновск-ФМ.

0: СМИ «Радио Ульяновск-ФМ». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Ульяновской области. Свидетельство Л номер ТУ-73-00457.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: СМИ «Радио Ульяновск-ФМ». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Ульяновской области. Свидетельство Л номер ТУ-73-00457.
1: Для слушателей старше 12 лет.